это намного лучше, чем найти черные полосы или какого-то другого цвета на своих беленьких, новеньких летних брючках, когда в парке на лавочку присел, а ее старательно покрасили перед тобой и записку не оставили, что, мол, осторожно окрашу, да, а ты плюхнулся от всей души. Обидно. Ну, что поделать, иногда и такое с нами бывает в жизни. Аккуратнее надо быть, осмотрительнее всегда и везде, и все будет хорошо. Илья Крылов в студии Русского радио. Продолжаю эфир и дарю вам хит «Иногда» в исполнении Алсу. Подпевайте.

0: И сбалансировать наши чувства всегда поможет русское радио. Без перекосов то в одну, то в другую сторону. Все ровно, идеально, со вкусом песни Сопрано Мота и Ани Лорак. Научит светить нас скоро и никогда не сдаваться Марк Тишман. Ну и подхватим славу. Она будет нашей попутчицей. Ну а пока в Москве 3 часа 23 минуты. Кому-то доброй ночи. Ну а самым восточным регионом нашей прекрасной страны уже доброе утро.
1: Все будет хорошо.

0: Банное обручальное, чтобы связать два любящих сердца в одно большое-пребольшое. И дальше только совет да любовь и горько, куда же без него. Всем, кто собирается сыграть свадьбу, я, Крылов Илья, подарил обручальную песню Авраама Руссо. Но, может быть, у вас уже даже годовщина сегодня или, опять же, скоро намечается. Тоже очень уместно будет эта прекрасная композиция на русском.
1: Каждое воскресенье слушай.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба «Русь».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Всем большой привет, спасибо каждому слушателю русского, что вы рядом с нами, просыпаетесь под любимые песни, надеюсь, ваше настроение просто превосходное, на высоте, но если вы еще и прекрасным чувством юмора обладаете, ну тогда пора вашей шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru, лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Но со всеми подробностями вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте Русского радио. Участвуйте, и пусть вам повезет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

только билетики в кино. Приглашение мы дарим вам на Русском радио, но еще и на концерты классные. Благодаря нам вы можете вполне себе отправиться, да. И многие уже знают, где такие рыбки золотые плавают, водятся. Ну, во-первых, в программе «Стол заказов». Ну, а во-вторых, конечно же, у нас во всех наших официальных соцсетях. Это сообщество ВКонтакте, Одноклассники, канал Макс Русского радио. Везде нас найдите, обязательно подпишитесь, подпишите всех своих друзей и внимательно следите потом за раздачей подарков. И все будет хорошо, и все нормально. У него уж точно сейчас все нормально, у русскородиного хулигана Владимира Преснякова.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио Илья Крылов.
1: Да, кого-то линия на ладони способна соединить, а кого-то и тоненькая-тоненькая ниточка, которой привязан большой бумажный змей. Только лишь лови потоки ветра и запускай по нему в небо этого героя из нашего прекрасного детства. Как, собственно, и песня легендарная оттуда «Бумажный змей». Слушаем Александра Панайотова и Алису только на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11.30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.

0: Всем привет, я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио. Я жду тебя.

0: Кстати, луна и правда сейчас очень красивая. Недавно глаз я не мог оторвать от этого небесного светила. Во-первых, крупная такая, прямо большая-большая на днях была луна. Ну и, конечно, ее окраска. Кто-то называет это клубничной луной. Теперь вот обратил внимание, как люди в чатах восхищаются багровой луной. Ну, как бы там ни было, луна в эти дни действительно неотразима. И как приятно под такой луной всю ночь гулять до утра. Кстати, утро в Москве уже наступило. 5:08 время московское. Сегодня четверг, 2 июля. Всем хорошего дня.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Я бы даже сказал, спел. Он все спел о жестокой любви. Филипп Киркоров на Русском радио. Ну а дальше с любовью повезло, и любовь будет только счастливая. У нас в песне Максим «Мой рай». Иракли включит солнце внутри у каждого из нас. А еще послушаем Елену Терлееву и Ханну ровно через две с небольшим минуты.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Что слушает страна?
5: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
2: Русское радио.
6: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
2: Только любимое. Только лучшее.
7: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: полюби.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: Опустили, думаем, ну не по сеньке шапка, не сможем мы это, не получится и даже пытаться не стоит. Потом одну часть работы выполнили, о, получилось, другую, финал с легкостью уже, и смотрим, дело сделано. Так что не пугайтесь объемов каких-то рабочих, когда все делаешь с удовольствием, вовлечены в процесс, то и все пойдет как по маслу, и все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Что слушает страна?

0: ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

с собой, можно быть в гармонии с окружающим тебя миром, или, как еще говорят, быть в ресурсе, когда никакой усталости нет, а сплошной прилив сил, физических, эмоциональных, ты полностью заряженный, наполненный, уравновешенный, быть таким сложно, в ранние часы пробуждения особенно, ты понимаешь, вот только-только глаза открыл, пора уже собираться, выезжать на работу, но зато потом, друзья, если у тебя занятость плюс-минус до обеда, да, есть и такие профессии в нашей жизни, и, слава богу, у тебя вторая половина дня высвобождается, и ты можешь делать абсолютно все, что хочешь. Так что во всем давайте искать плюсы и слушаем вместе Русское радио. Мы настроим вас на правильный жизненный лад. Илья Крылов у микрофона. Я с вами вместе еще час.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Тем временем придумайте классную шутку для русского радио. Не малиновую луну, конечно, в качестве подарка получите. И даже не баночку с малиновым вареньем. Нет. А кое-что, на мой взгляд, более интересное. Итак, вы прямо сейчас, ну или сегодня как минимум, сочиняете шутку, присылаете ее на сайт русрадио.ру. В случае, если нам шутка заходит, нравится, ее озвучивает в эфире Антон Юрьев. Ну а вы получаете в подарок от любимой радиостанции эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот такой вот у нас конкурс «Антоновка по-русски. Не кислые шутки». Так что шутите от души, но подробности читайте на сайте Русского радио.
1: Ярко звезды светили.

0: Я знаю точно, вы не эгоисты. Спасибо, что выбрали Русское радио. И раньше не подводили мы вас, и дальше не подведем. Разбудим и на работу отведем. Прекрасные дороги в офисы под Русских перцев. Слушайте их с 7:00 по Москве. Ну и без подарков и игр самых развеселых они вас не оставят. Ну а я буду прощаться до завтра. В 15 часов по столице в пятницу встретимся обязательно на русском. Илья Крылов. Всем счастливо и пока.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее оценили в 0,2%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры и куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на автомобильный бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Спрос на установку газобаллонного оборудования на фоне проблем с бензином вырос на треть. Об этом сообщили в Национальной газомоторной ассоциации. При этом ожидание переоборудования машины может растянуться на несколько месяцев, а стоимость в среднем составляет 50-80 тысяч рублей без учета оформления документов в ГАИ, пишет «Известия». Сейчас на газе в России ездит примерно 2 миллиона 300 тысяч машин. В России появился первый факультет, где обучают цирковому искусству. Набор объявили в МОС-ИТИ. Там можно обучиться на фокусника, клоуна, эквилибриста, жонглера и не только. ВУЗ призывает другие театральные образовательные учреждения присоединиться к такой инициативе. Пока в стране никто не давал высшего образования в сфере циркового искусства. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале завершился очередной игровой день. Состоялись три матча. В первом сборная Англии обыграла команду Конго со счетом 2-1. После первого тайма англичане уступали с минимальным разрывом. Во втором тайме лидер команды Харри Кейн оформил дубль. Кроме этого, Бельгия победила Сенегал. Причем бельгийцы уступали 0-2 к 85-й минуте матча. В итоге счет 3-2. Игра длилась более 130 минут. Еще в одной встрече США обыграла Боснию и Герцеговину 2-0. Сегодня вечером Испания встретится с Австрией, а ночью Португалия сыграет с Хорватией. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Здесь начинается новый веселый, бодрый день на русском радио. Русские перцы здесь, Дим Морозов, Антон Юрьев, люди, привет!
2: Доброе утро, мы сегодня в маленьком таком составчике.
1: Да.
2: В усеченном.
1: Да, не-не-не, никто нас не усекал, понимаешь?
2: И не высекал.
1: Не высекал, да. Хотя, да, могут.
2: Хотя могут, да. Ну, на самом деле, да, нас сегодня двое. Полинка еще пока отдыхает, нежится у бассейна.
1: Заслужила.
2: Пьет вкусный сок.
1: Не продолжай.
2: Ну, судя по фоткам. Ага. В общем, сегодня у нас вместо нее в этой студии появится всем известный кое-кто.
1: Кто это?
2: Ну, мы тоже его накроем красиво пляжным полотенцем.
1: Потом его накроет. Ну, вы понимаете, шоу оно есть шоу.
2: Еще будет перченый гороскоп.
1: Ой.
2: А куда же мы без денег?
1: А, слушай, это игра против правил.
2: Конечно.
1: Денежки, они нужны всем. Вот, и песни будут.
2: Будут обязательно. У меня уже целых раз, два, три. О, бесчетное количество песен тут сегодня.
1: И это, получается, четверг. Начинайте.
2: Да, три,
1: два,
2: один.
1: Поехали.

0: перцы на русском радио.
1: Ну, наконец-то. Ну, что ж ты
2: будешь? Что случилось?
1: Короче, слушайте внимательно. Мужская лысина теперь тренд.
2: Вот так. А она выходила из моды.
1: Не, ни в коем случае. Значит, полянка на голове, но теперь считается красивой. Вот это наше любимое озеро надежды. Ты меня... Дело в том, что еще, значит, в 80-х, 90-х лысая башка, да, и пирожка, да, вот, не считалось чем-то зазорным, понимаете? Вот никто не бежал, там, пересадки делаете, да? Вот парни спокойно ходили за лысиной, просто брились на лысо. Вот, более того, там же был бум боевиков, нереальных совершенно, да? Где главные роли, которых мог играть, ну, Брюс Уиллис, дай бог ему здоровья, да? Вот, и считался это эталоном харизмы. Многие брились для этого специально. Лицо такое делали напряженное,
2: понимаете? Ой, я еще так, я такой старый, что я помню Брюса Уиллиса с волосами.
1: Да, слушай, я тоже. Ну, я с такими уже. Фильм. Вот. А вот комплексы появились, когда на рынке пластической хирургии появились пересадки и мнение о том, что лысину надо прятать. Сейчас в мире отходят устаревших канонов красоты. Лысые снова красавчики. Поэтому, если захочешь побриться на лысо, нормально. А ты пополнишь ряды вот этих вот мега-звезд. Куценко, Бондарчук, дальше вот.
2: Да.
1: Куценко, Бондарчук, Морозов. Нормально.
2: Не, а что? Это показатель, во-первых, высокого тестостерона.
1: Да.
2: Если женщина видит лысого мужчину, она понимает, что он еще ого-го.
1: Да, если женщина лысый, смотри, вот и все.
2: Вот, единственное, что у меня просьба вот к людям, которые хотят замаскировать вот это озеро Надежды тремя волосинками.
1: В ветреную погоду не выходите. А то шиньон сдует.
2: Ну, сбрейте, если хотите быть красавчиком.
1: Три волосинки, это классно. Они, во-первых, вьются на ветру, во-вторых, это какая-никакая челка Бритни Спирс, а, естественно, и лучше ловят 4G.
2: Антон, я понимаю, вспоминаю сразу анекдот про Бабу Ягу. Ладно, с распущенными пойду.
1: Пойду лохматый.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Овны, сегодня не бойтесь быть первым. За вами обязательно последуют люди.
1: Тельцы, вас ждет день приятных открытий о самом себе.
0: Ага. Неожиданный вопрос заставит посмотреть на привычные вещи близнецов.
1: На раке у вас сегодня удача улыбнется тем, кто не боится просить.
0: Угу. Львы, ваша увлеченность произойдет более сильное впечатление, чем любые слова.
1: Девы, сегодняшний день подарит возможность исправить то, что раньше казалось безнадежным.
0: Весы, вас ждет удачный момент для небольшого, но важного шага вперед.
1: А у скорпионов сегодня вообще такое. Сегодня лучше сохранить немного интриги. Она сыграет вам на руку.
0: Стрелец, кто-то вдохновит вас на решение, которое давно откладывалось.
1: Козероги, ваш личный опыт окажется ценнее любых советов.
0: Водолеи, день обещает приятные совпадения и счастливые случайности.
1: Рыбы, сегодня стоит чаще улыбаться. Мир ответит вам обязательно тем же.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: русском радио.
1: Листал, значит, сегодня с утра ленту коротких видео.
2: Так,
1: и попался мне русский мужчина, не знаю, где он живет, немножко у него там было контента. Ага. Значит, у него живут на участке два медвежонка.
2: Слушай, он их настоящих?
1: Их катает, они у него в бассейне плавают, вот, он их кормит из бутылочки, в общем, они ручные абсолютно, они его обожают, лежат с ним, массажик собаки делают, в общем, короче, ручные медвежата.
2: Ну, то есть, я так понимаю, дверный участок ни в заборе, ни в общей сложности в доме он не закрывает вообще.
1: Она, в принципе, не нужна там, конечно.
2: А зачем, да? Кто зайдет?
1: Если люди увидят, какие там охранники. И вот я узнал, оказывается, что в разных странах мира становится все популярнее держать экзотических животных. Не крокодилов и не панд, конечно, но необычных. Например, американцы вот в качестве домашних животных массово сейчас заводят простых уличных голубей. Да, китайцы петухов. А в то же время у французов, например, своя фишка, они заводят карликовых коров.
2: Это французы должны петухов заводить, понимаешь? Ну, потому что «le coq».
1: Ну, как бы, да.
2: Ну, там же. Вот,
1: Слушай, знаешь, у меня есть уличные голуби, которые все время хотят приручиться. Я их выгоняю с своего кондиционерного блока.
2: Я по одежде это понял уже, Димка.
1: Приручи нас.
2: Ну, пользуйся Почтой России уже, да ладно, раз уж ты такой ретроград.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Одной. Да не просто ты друг, ты суперзвезда, друг мой.
1: Да.
0: Или подруга моя.
1: Подруга моя.
0: Или друзья мои. Я не знаю, кто сейчас придет, но какой-то лимузин уже подъехал.
1: Да, да, знаешь, я тебе хочу сказать, что, к сожалению, вот стекла с тонировкой, как проехал ДПС, непонятно, ничего не видно, что там происходит.
0: Но, по-моему, там что-то щупленькое такое.
1: Щупленькое?
0: Да.
1: Где ты что?
0: Ну, судя по количеству... золотистой ткани.
1: Это что, у нас в гостях Павел Воля, что ли?
0: Я не знаю. Вот нам предстоит вместе с нашим слушателем сейчас идентифицировать всем известного кое-кого.
1: А, да для этого же нужно позвонить, отгадать, получить колонку шикардосненькую в подарок.
0: Да, давайте, пожалуйста, мы вас ждем. Плюс 7495-995-105,7.
1: Ну, всем известный кое-кто.
2: Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16:30 и 20:30. И в воскресенье в 11:30 и 19:30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении «Т-банка». Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи.

0: плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Красный кое-кто.
1: На-на-на-на-на. Такой букет цветов. Здесь, понимаете, все украшено. Mm-hmm. Красная растерянная, оркестр подготовлен. И всем известный кое-кто начинается. Да, зазвонилась Оленька из Одинцова. Сейчас хочет отгадать, получить колонку, потому что у нее намечается праздник. А праздник летом вообще, в принципе, каждый день. Оленька, доброе утро, здрасте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Оленька, привет. Надо уходить с громкой связи.
1: А то все оборвется, связь будет плохая, мы ничего не услышим, вы ничего не услышите.
2: Алло. Да.
3: Вот, алло, алло.
2: Теперь вот хорошо.
3: Доброе утро, любимые да. русские
1: певцы. Здравствуйте, любимая Оленька из Одинцова. А, значит, сейчас Дмитрий хорошо поставленным голосом объяснит вам, что нужно сделать.
2: Оленька, правила очень простые. Вам нужно просто послушать наши три подсказки о всем известном ком и угадать, кто же это загадан. Поняли?
3: Понятно все, да.
1: Ну, раз понятно, тогда с места в карьер прям ныряем в этот потрясающий бассейн радости.
2: Итак, подсказка номер один. Когда-то выла на луну. И была твоим воспоминанием на всех музыкальных конкурсах, а теперь она звездная мать.
1: Подсказка номер два. Единственная артистка, которая ответила на вопрос, когда за вторым пойдете? Не словом, а делом.
2: А если остро встает проблема выбора, она всегда просит фанатов выбирать свое чудо. Оленька.
3: Да.
2: Нет, мы такую певицу не знаем. Да.
1: Это солистка группы. Да.
3: Это... София Ротару?
1: Это София Ротару. Это же хуторянка. Нет, не она, это Нюша. Вот.
2: Вот так вот.
1: Выбирай свое чудо.
2: Грустно.
1: Оль, ты чё? Оль, ну ты чё?
3: Ну вот, Оль. Как-то не получилось.
1: Оль, ты чё творишь?
2: Выла на луну.
1: Ну что это такое?
3: В следующий раз повезет.
1: Обязательно.
2: А мы уж хотели в Одинцове сделать дискотеку вот с помощью нашей новой классной фирменной колонки.
1: Да?
2: Ну ладно, в
1: ничего,
2: другой раз.
1: Не сразу...
3: А так я хотела вашу колонку и хочу, и буду пытаться снова и снова.
1: И правильно, пытайся. Хорошей, доброй, светлой дороги тебе. Ну и чтоб 95-й дополнил. Вдруг там очереди нет. Пока.
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня были проблемы, и я взял кредит. Теперь я знаю, что никаких проблем у меня раньше не было.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти Новосибирской области заявили, что ситуация с топливом в регионе становится более напряженной. По словам замгубернатора, наблюдаются очереди на АЗС и закрытые заправки. Он объяснил это двумя причинами – сокращением отпуска топлива независимым сетям, а также ажиотажным спросом. На этом фоне местные жители публикуют ролики с большими очередями на АЗС, которые сохраняются в Новосибирске даже ночью. По оценкам участников рынка, ежедневный отпуск бензина вырос до 1,5 раза от обычного уровня. Между тем, маркетплейсы поднимают комиссии для продавцов из-за увеличения логистических расходов. По оценкам экспертов, рост может составить от 5 до 20%. Сейчас логистика остается одной из крупнейших затрат платформ, а повышение комиссии может привести к оттоку предпринимателей. Сейчас их расходы на онлайн-площадках уже достигают 50-70% от выручки, пишет газета «Коммерсант». За 14 лет Троицкий и Новомосковский округа стали драйвером развития столицы. Сюда инвестируют и город, и бизнес. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В частности, за счет бюджетных средств построили новое здание для школы искусств в Филимонковском районе. В комфортный комплекс на улице Никитина переедет и детская школа искусств города Московский. Специалисты обустроили в здании 50 учебных кабинетов, выставочное пространство, студию звукозаписи и библиотеку, а также малый и большой концертные залы. В МЧС предупредили о высокой пожароопасности. В Подмосковье спасатели призвали жителей региона к осторожности и соблюдению правил безопасности. Ранее гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. По прогнозам, в дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку в плюс 31 градус. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А кто, дорогие, сочные, мощные, перченые здесь? Правильно, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, мы продолжаем вас радовать отличной погодой, хорошим настроением и, конечно же, кусочками лета.
2: Да, ну, у кого-то кусочки, а у кого-то прям целый пирог.
1: Такой стейк летний,
2: да,
1: настоящий.
2: Или летний,
1: да,
2: стейк. В общем, всего вам самого наилучшего этим летом. Радуйтесь солнышку, радуйтесь жаре, пока дают возможность.
1: Однозначно. Да. В нашем меню сегодня еще 10 тысяч рублей, чтобы вы понимали в этом часе.
2: Будет, будет. А я, кстати, вот недавно вспоминал с родственниками историю про моего взрослого, уже взрослого родственника, не буду называть имен. И вот однажды мою маму оставили с ним побыть, когда он был еще мелкий совсем, где-то ему было года полтора. Но он уже очень хорошо разговаривал и постоянно выдавал какую-то ржаку.
1: Так.
2: И вот, значит, он маме проводит моей экскурсию по квартире и рассказывает: так, тут вот где что лежит. Тут вот это, тут вот это. Это мои памперсы, а это мамины памперсы.
1: Ох ты, нормально, спалил мамку.
2: В общем, я хочу сегодня у наших слушателей спросить, были ли у вас случаи, когда ребенок выдал вашу тайну в самый неподходящий момент?
1: Да, вот здесь вот мои монетки, а вот тут сейф за картиной, код 5678.
2: Да, кстати,
1: там
2: такое
1: деньги.
2: Сообщение тоже к нам пришло уже.
1: Есть, да?
2: Я его скоро прочитаю. А пришло оно по номеру 8-916-003-105-7.
1: Ну, если вы хотите написать нам в Макс или в общем, в сообщении, смс-очку бросить, это вот туда. А так, группа ВКонтакте, там пост, прям под ним тоже можно пилить по полной.
2: Да, мы очень ждем вашей истории, когда ребенок выдал вашу тайну в самый неподходящий момент.
1: Ну,

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот, кстати, вот то сообщение, о котором мы говорили. Сегодня мы рассказываем вам истории, когда ребенок выдал ваши тайны в самый неподходящий момент. Вот написал нам человек, что сын был в гостях у тети. К ним пришли гости, и он им рассказал, сколько у нас на карточках денег, номера карт и пин-коды. Больше всего нас поразило то, как он это запомнил, потому что ему было 5 лет. То есть вы думаете, когда вы даете ему телефон поиграть вот в эти вот три в ряд, он там где бриллиантики всякие собирает, он, оказывается, заходит в ваши банковские приложения, чекает, сколько у вас там денег осталось, и потом вы его уже не обманете.
2: А вы просто, вы зайдите, откройте дверь, у него, походу, там чипсы, конфеты, там, значит, игровые приставки. Я думаю, что ай-яй-яй, как не стыдно.
1: Тайком он что-то заказывает, видимо.
2: Да. У него своя страничка на маркетплейсе. На самом деле, его зовут Аделаида Петровна, ей 54 года, и корзина полная.
1: Да, вот еще сообщение пришло без подписи. Моя дочь психанула на меня и на всю школу орала. Твоя сумка фейковая! Да, у меня была фейковая Биркин. Слушайте, с этими Биркинами уже даже уборщицы ходят в школе.
2: Действительно, на самом деле, наши уборщицы ходят с Биркином.
1: Да.
2: Да. Александр Биркин, ее мужик. Хороший парень, почему нет? Он не фейковый, нормальный, настоящий.
1: Еще одно сообщение. Племянницу попросила не рассказывать маме, что я курила. Она пришла и сказала, что она не курила.
2: Так, значит, фу, вот это вот нельзя. Курить нельзя?
1: Нельзя, конечно.
2: Это плохо, это фу, это ту, это...
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Для настоящего электрика провода делятся строго на два типа. Вроде этот и...
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Расскажите нам, когда ребенок выдал случайно вашу страшную тайну. Вот Майя нам написала в Максе, сейчас едет на работу, слушает нас. С дочкой, значит, идут забирать товар в пункт выдачи, и там в очереди мама, дочка кричит: «Мама, мама, рядом открылся твой любимый магазин винный».
1: Нормально. Слушай, ну, а в доставке что там было? Там сыр, орехи,
0: мед, ну, видимо, что сырная тарелка, да.
1: А почему? Мама может себе позволить, извините меня, может вечерком, в выходные сесть с лучшей подружкой, посплетничать, почему бы нет? Вот,
0: да.
1: Молодец, ребенок, правильно.
0: Ой, вот Олеся еще написала из Кирова. Они купили новый автомобиль в салоне, когда сыну было 5 лет. И ему сказали строго-настрого: никому не рассказывай, это наш секрет. Спустя месяц, когда возвращались из садика с друзьями, он заявил на всю улицу: а это наша новая машина.
1: Да, а у вас машины старые.
0: Сын молодец.
1: Молодец.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
19: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
18: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
21: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9. Код, я дико извиняюсь, 4 9 9.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы.
2: Так, вы сейчас уберите детей, пожалуйста, от приемников.
1: Так, дети, отойдите.
2: Я надеюсь, что они ушли в отпуск на каникулы.
1: Дети на каникулы, конечно.
2: Света написала, их сын еще лет 5-6 ему было, сидит, зевает, и бабушка спрашивает: ты что, не выспался? Да у папы что-то там с мамой скрипело всю ночь, я не мог спать.
1: Это суставы. Они готовы.

0: Ну, просто мягкое, пуховое, нормально.
1: Ой, да. Ну что, давайте еще и поговорим сейчас про другие тайны, которые нам тут прислали. Вот на Анастасии. Говорит, что дочке было 3 годика. В один летний прекрасный день она подошла к своему воспитателю и говорит: «Елена Александровна, приходите к нам купаться в бассейне. Берите сына, собаку, мясо, нам сосиски, папе само, а мамочке бутылочку». Хорошо, воспитатель у нас мировая. Посмеялись, но беседу с дочкой провели.
0: Провели. А вечером звонок. Воспитательница со всем перечисленным пришла и говорит: «Здравствуйте! Где бассейн?»
1: Сосиски я принесла.
0: Да-да-да. И папе, он тоже.
1: Да, но это кроме шуток. Это серьезный разговор должен был состояться.
0: Конечно, конечно.
1: А про шутки у нас с вами тоже разговор короткий.
0: Да, про шутки разговор короткий. Разрешите, дорогие друзья, сказануть.
1: Давай.
0: Да?
1: Серьезная информация, ребят, сейчас
0: ребята,
1: будет.
0: У каждой классной шутки должен быть свой звездный час. Отправляйте свои лучшие идеи на сайт rusradio.ru. Самые смешные прозвучат в эфире. А прочитаю их я, Антон Юрьев. Авторы получат эксклюзивные футболки с собственными шутками. Вот. Ну и, естественно, воздушный поцелуй от Морозова.
1: Да.
0: Вот. Подробнее на нашем сайте. Ребята, дерзайте, все у вас получится.
1: Ну, ребята, главное условие. Шутки должны быть авторскими.
0: Да.
1: Вы должны сами их придумать.
0: Потому что не занимайте наше место. Тырим из интернета их мы.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Хорошо.
1: Не грусти.
2: Не буду.
1: Купюрками похрусти.
2: Вот, а купюрки-то я уж принес, разложил здесь 10 бумажек по косарю.
1: Да, 10 тысяч можно выиграть у нас в игре против правил. Для этого просто надо позвонить, ответить неправильно на вопросы Антошки.
2: Да.
1: 8495-995-105,7.
2: Давайте, алчный вы наш.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: зиму на суточную.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Тики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
1: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают, раздают прямо здесь, дорогие друзья. Русские перцы раздают 10, ну там 5, потом еще 5, эх, 5, еще 5.
2: Ну это в идеале, Антон, это если оптимистичный будет прогноз.
1: А мы оптимисты. Что там? Евгений дозвонился из Курска, будет играть, выигрывать, хочет денег, хочет выиграть. Жень, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Женя, как дела? Как там курс? Как погода? Как ты?
3: Слушайте, погода отличная, единственная проблема, бензина чуть не хватает.
1: А, ну нормально, ничего, нормально, все скоро наладится. По крайней мере, мы тоже постояли в очереди, все, ну заправились, бывает.
2: Жень, у нас тут на стенах везде написано «Все будет хорошо».
1: Да, на самом деле.
3: Да, 100% с вами.
1: Умничка.
3: Согласен, все будет хорошо.
1: Димка вообще, он сидит напротив меня, прям 95-й до полного. А, значит, сейчас быстренько правила и, естественно, выигрывать. Давай.
2: Так, Жень, смотрите, для вас 5 вопросов, ваша задача давать на них неправильные, но логичные ответы. 20 секунд у нас первый раунд длится. Потом, если вы все сделаете правильно, заберете 5000. Поиграем мы с вами еще в супер игру. Там вы заберете еще 5000. Получится в общей сложности 10. Все ли вам понятно?
3: Да, да, естественно.
2: Надо
3: понятно,
2: отвечать неправильно, но логично. Если правила нарушите, для вас игра заканчивается в ту же секунду. Все, время пошло.
1: Поехали. Транспорт Бабы-Яги.
3: Автомобиль.
1: Что растет на елке?
3: Апельсины.
1: На чем играют барабанными палочками?
3: Гитара.
1: Какая река протекает через Санкт-Петербург?
3: Москва-река.
1: Каким животным является Матроскин?
2: Ах, к сожалению, времени не хватило на пятый вопрос. Но
1: 4 косаря.
2: 4000 рублей, Женя.
1: 4 косаря, да.
2: Слушайте, поздравляем.
3: Да. Да, спасибо. Очень, да, давно вас слушаю, практически с самого начала, уже больше 30 лет.
1: Ой.
3: Вот, да, долго не мог дозвониться. Антон, вам персональный привет. Очень крутой.
1: Спасибо огромное, Женечка. Да, мы искренне рады, что вы нас слышите. Дай вам Бог крепчайшего здоровья. И, конечно же, чтобы сейчас вот ты вот прям поедешь, да, а там раз, и вот вся бензоколонка пустая, вот, и только для тебя все в общей сложности, все бензина. Обнимаем тебя. Хорошего дня. Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хорошо, когда внешнее состояние находится в гармонии с внутренним. Я вот, например, отвратительно выгляжу и отвратительно себя чувствую.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Недельная инфляция составила 0,22%, что несколько ниже, чем недели ранее. Годовая инфляция при этом выросла и превысила уже 6%. Неделю назад этот показатель был на уровне 5,85%. Это следует из данных Росстата. Средняя стоимость бензина за неделю повысилась на 1,5%, дизеля на 2,2%. Подорожали фрукты и овощи в среднем на 0,7%. Из непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны, а также увеличилась средняя стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии. А вот отдых на Черноморском побережье России подешевел на 2%. С 1 сентября появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер можно в налоговой. Страховщики готовят новый продукт. Он будет защищать автомобилистов от поломок двигателей из-за некачественного топлива. Об этом рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Там отметили, что сейчас отдельные страховки на случай выхода автомобилей из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне возможных изменений в требованиях к качеству топлива. На фоне топливного кризиса власти обсуждают возможность выпуска на рынок топлива качества Евро-3. Руферы из России забрались на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке. Это молодые люди Иван и Ангелина. Все случилось накануне. Они вывесили баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». А молодой человек сделал предложение девушке. Руферов задержала полиция, им предъявили 8 обвинений. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, если вчера все Юли мира фотографировались с супчиком, то сегодня они все фотографируются, ну, кто с пловом, кто с другой какой-то вкусной кашкой с котлеткой, потому что сегодня 2 июля.
1: Июля.
0: В общем, всем тоже еще раз пожелаем приятного аппетита, друзья.
1: С макарошками? Нет,
0: да.
1: С пюрешкой.
0: Ну и самое главное, конечно, блюдо дня – это русские перцы.
1: Да, мы туточки.
0: Острые, ой, жгучие, ой, неповторимые. Антон Юрьев.
1: Дима Морозов.
0: Спасибо, что вы с нами уже третий час. Сегодня 2 июля 2026 года. Второй месяц лета стартовал. Мы его распечатали, и это не тайна. Ну, а вот что тайна, это то, что дети иногда выдают в самый неподходящий момент.
1: Ой, как ляпнут, потом хоть стой, хоть падай.
0: Наверняка у вас была такая история в жизни, когда ваш ребенок что-то такое сказал. То, что хранилось.
1: Громко, ярко, да. Потом все раз и развернусь, сказать, да что, правда, что ли?
0: Да, расскажите нам ваши текстовые и голосовые истории в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще группа ВКонтакте, там есть пост красивый такие, мы там прям под ним можно написать.
0: А у нас еще есть мессенджеры, +7 916 003 105 7. Это все мессенджеры, в которые вы можете дотянуться. Ну и, конечно же, смски, их тоже пишите.
1: Да, вот технический прогресс, смс.
2: На русском радио.

0: «Русские перцы»
1: на русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Огромное количество ваших историй приходит сегодня. В Максе, например, тут пишут нам люди. Допустим, вот не помню, сколько мне было лет, но взял меня папа с крестным на мотоцикле покататься. Так вот, приезжаем, я только открываю двери и вовсю кричу: «Мама, а папа с крестным пили кое-что, а мне мороженое купили, чтобы я не рассказала».
1: Речь-то вообще про лимонад была. Че, спалил контору-то?
0: Да, вот. Папа до сих пор это вспоминает.
1: Эх, ма, вот.
0: Кстати, про компот. Тоже есть сообщение. Когда я была маленькая, были гости у нас, и все рассказывали разные истории. А я сидела, слушала, видимо, тоже захотелось рассказать какую-то интересную историю, и тут я выдаю. А у нас тут такое было. Приходил дядька в шляпе ночью и пил наш компот. Мама была в недоумении, у папы тоже было очень много вопросов.
1: Ну, может быть, кто-то... Не, у меня тоже была про компот история. Я задал вопрос в детстве бабушке. Я говорю, а почему у дяди Андрея это самая такая огромная, большая банка? Она говорит: это компот. Я говорю: а что он прозрачный-то? Вот. А они на меня посмотрели и говорят: иди.
0: Это компот для взрослых.
1: Иди давай уже.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: эти начудили.
1: О, ребят, некоторые вещи, конечно, я не могу в эфире читать. Но вы заходите.
0: Зато мы читаем вне эфира.
1: Да, заходите к нам в канал в Макс, там в комментариях все есть. Все, что вы нам пишете. Вот Нурия нам, например, написала. Как-то она пришла в садик за сыном, и воспитательница смотрит подозрительно, улыбаясь. Оказывается, что ее тогда трехлетний сын рассказал в садике во всех подробностях, что ему сделали обрезание. А еще она добавила, что они и няни знают все, что происходит в семьях детей в группе, потому что дети рассказывают абсолютно все.
0: Я так понимаю, что рано утром они садятся в круг, да, воспитатель говорит, ну,
1: рассказывайте.
0: Ребята, рассказывайте. Здравствуйте, меня зовут Игнат, мне 4, и вот...
1: Да, и вот эти все новости. А вот еще, кстати, сообщение. Вот, племяннице 6 лет, идут с бабушкой из школы, и бабушка пытается узнать как раз новости последние, ну, как это всегда бывает. А племянница говорит, ты, бабушка, конечно, нам близкая родственница, но у нас есть и свои семейные тайны.
0: Ничего себе! Это кто-то сейчас просто отказался от борща, пирожков, вот, и разных вкусняшек.
1: Ну, с другой стороны, слушай, она держит все в секрете, молодец.
0: Информация конфиденциальная, извините, бабуля.
1: Да, я подписывал NDA. Ага. А, еще такой был случай. В гостях начал ухаживать за мной молодой человек и в процессе разговора сказал, что визуально мне не больше 30-34 лет. На что дочка громко и утвердительно заявила, нет, маме уже 40. А милый сынок добавил, так-то 42.
0: То есть расстроили мамуле личную жизнь, да?
1: Ну, так вот. Дети всю правду расскажут. И еще
0: дети,
1: про возраст сообщение. Еду в электричке, впереди меня сидит мама с маленькой дочкой. Подходит контролер, и вот эта мама покупает билет только себе. Контролер спрашивает, сколько ребенку лет. Та отвечает, 5,5. А дочка как крикнет, мам, ты чего, мне же 7.
0: Слушай, ну, с другой стороны, пусть она сама и платит.
1: Вот именно.
0: В чем проблема?
2: Русские перцы на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Спасибо, что добавляете огня нам сюда в комментариях. Вот Таня нам написала по сегодняшней теме. Это когда ваш ребенок случайно выболтал какую-то страшную тайну. В дочери было 8 лет, волосы были длинные, густые. На лето уехала к бабушке в деревню. Там речка, купание. Привезла вшей. Вывели их моментально, никому, естественно, не рассказывая. И вот приходим в гости, сидим за столом, наступает такая неловкая пауза, и она решила эту паузу заполнить, знаешь, чем? Фразой «А у меня вши!»
1: А, и сразу же каким-то образом гости, люди из дома такие сказали:
2: а давайте засиликоним дверь и уйдем.
0: Ну, все. Да, есть такие дети, которые...
1: Не,
0: ну,
1: это такая страшная тема была. Вот, в лагере у нас один самый в соседнем, значит, в соседнем корпусе мальчик заразился. Вот, ну, как заразился? Ну, получилось так, что в этого пши. Все, да. Вот, и это, конечно, ужас был. Его повезли в изолятор, значит, пакет какой-то на голову нацепили, туда что-то напшикали, все, да. Вот, и он потом ходил. И, это сам... и главное, что никто не обзывал его, типа, вшивый, вшивый, вот не было так. Такого. Вот, ровно через трое суток, как новенький, понимаешь? Ну, чуть-чуть лысый, а так нормально.
0: Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн.
1: Да? Осенило пацана.
0: А Марина нам написала, был такой случай, сидела дома в пижаме, шорты и майка. Нужно было сбегать в магазин, шорты поменяла на джинсы, накинула кардиган и с сыном пошла туда. А в процессе сбора продуктов он как закричит: «Мама, ты в пижаме!» И все покупатели в магазине разом посмотрели на меня. Я чуть не провалилась со стыда.
1: Ну, ты что, сюда спать пришла, что ли? Или в магазин?
0: Как да. Хотя от пижамы там осталось только футболочка.
1: Сейчас вообще в тренде, понимаешь, сейчас все в пижамах ходят.
0: Да, сейчас, кстати, шелковые пижамы, в них вообще можно по улице ходить.
1: Да?
0: Ничего страшного.
1: Где упал, там кровать.
0: Ну, это 10 лет назад было, тогда еще мода была другая. Вот еще сообщение от Татьяны. Как-то в юности готовилась к сдаче экзамена в университете. Чтобы женихи, в кавычках, не отвлекали, попросила домашних всем звонящим и приходящим говорить, что меня нет дома. Так вот, пришел очередной товарищ. Родители с честным видом сообщает, что Танечки дома нет. В это время племянница, ей 3 годика, выбегает и кричит: «Неправда! Она дома! Дома она!» В общем, было очень тогда неловко абсолютно всем, кроме малышки.
1: Да что ж такое-то? Что ж вы, детишки, такие палите да палите, а?
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: на русском радио.
1: Продолжаем, дорогие друзья.
2: Расскажите нам, пожалуйста, пришлите истории, когда ваши дети случайно выболтали семейную тайну. Вот Лена из Минеральных Вод нам написала: младшая дочь была в первом классе, и некому было забрать ее из школы после уроков. И взяла ее с собой на урок старшая сестра, которая училась в 10-м. Их учитель вышла во время урока, и ребята шумели, смеялись, пока ее не было. И по возвращении моя мелкая подняла руку и сказала: «Учительница, а они все тут баловались!» Хохотали все, до сих пор вспоминаем.
1: До сих пор вспоминаем, когда всем взяли и в журнал по двоечке поставили в общей сложности, потому что задание на... А она всех слила. Понятно? Молодец.
2: Я думаю, что она теперь староста класса.
1: Староста школы. Чего уж тут, завуч по воспитательной работе сразу.
2: Да. Ответственная за поведение отвечает. Лена нам написала, ей было 5 лет, папа уехал в командировку. Вечером зашел сосед, попросил соли. Когда папа приехал, я ему с порога сказала: папа, пока тебя не было, к нам вечером приходил сосед.
1: Тут нет слов, понимаете, дальше намечается какая-то драма, но такая мелодраматическая. И ведь правда сосед зашел, и ведь правда за солью.
2: Конечно, у него шашлык там мариновался.
1: Вот странная ситуация, у меня никогда соль не заканчивалась, я никому не заходил за солью, слушай. А как ты думаешь, если я вот ни с того ни с сего зайду на соседний участок за солью, вот, кто-нибудь через забор пересунется и солью у меня...
2: Может быть. Куда ты полезешь за солью. Если на яблоню, например, то может и прилететь.
1: Зачем на яблоню? У меня соль с собой, поэтому я лезу на яблоню.
2: Нурия еще написала: дети гостили у Золовки, когда вернулись домой, я заметила, что на руках, ногах следы укусов насекомых. Обсуждая это с мужем, заподозрила клопов дома у Золовки. В течение следующей недели Золовка пришла к нам, не успела она зайти, моя дочь говорит: мама сказала, что мы у вас больше не будем спать, потому что у вас клопы.
1: Нужно было просто пойти да помочь, там, не знаю, Милок, Машенька, там, что там.
2: Сейчас, я даже не знаю, что там против клопов помогает.
1: Сжигают хату.
2: Сжигают матрасы, да.
0: Русские перцы. На русском радио. На этой неделе. Номер 3. Номер 2.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.

0: Мне выпустить карту, оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
5: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Еще одно сообщение. Давай, завершающее такое. Когда ребенок случайно выболтал вашу страшную тайну. С племянником Танечка, наша слушательница, ехала в полном лифте, полном людей. Я по форме, у меня ПР, не знаю, что такое ПР, пистолет, наручников не было. Тогда мой племянник говорит: а где твои наручники? Я ему: я их на работе оставила. На что мне племянник говорит: нет, я их видел дома. У тебя наручники с розовым пушком. Все находящиеся в лифте заулыбались. Я покрылась краской. Я, конечно, пыталась сказать, что он ошибся, но племянник указал их точное нахождение в комнате и настоятельно сказал: я видел эти наручники, они с розовым таким пушком.
2: Да-да-да, вы арестованы мягким пушистым зайчиком. Вот так вот. Ну да, молодцы дети. Да, правильно, все готово. Еще раз под финал эфира хочу...
1: Прячьте наручники в сейф.
2: Да, и не устанем повторять, бескаркасная кровать, ребята, бесшумно все хорошо.
1: Да, не вот это панцирное.
2: Да, ну что это такое? Хватит уже, хватит.
1: Потому что про это тоже много сообщений.
2: И про это, и про то. Так, короче, пойдем отдыхать уже, хватит.
1: Пойдем отдыхать, надо, тут скоро придет Орлов, по-моему, уже.
2: Да. Орлов придет, Орлов поставит музыку, Орлов повеселит, Орлов порадует. Почему бы нет? Вот. А мы с тобой идем отдыхать.
1: До понедельника прощаемся с вами, друзья. Антон Юрьев.
2: Да, Дима Морозов.
1: И Полина Жукова тоже вернется.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Заветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. При определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, которые на 70% дешевле оригинальной детали. Кроме этого, средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета предоставляемых продавцами скидок на них. Ожидается, что это приведет к увеличению размера выплат по автогражданке. При этом страховые компании уже постепенно начали повышать цены на полисы. В России выросла аудитория заблокированных соцсетей. За январь-май у части интернет-площадок заметно увеличилась дневная посещаемость. Сильнее всего прибавили Инстаграм, который принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Мета, Дискорд и Тридс. Об этом пишет газета «Коммерсант». Одновременно у заблокированных мессенджеров отмечено падение. При этом эксперты отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса. Пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно. Москва помогает внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране. Мэр Сергей Собянин сообщил, что технологии искусственного интеллекта в этой сфере будут внедрены в 21 регионе России. Благодаря новым стандартам в столице в прошлом году удалось построить 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Инструменты искусственного интеллекта применяются не только для строительства жилья, но и для инфраструктурных проектов – школ, больниц, мостов и новых станций метро. Аналитики назвали самые безопасные города мира. Первые 4 позиции занимают города в Арабских Эмиратах – Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозу терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Самый высокий уровень среди российских городов – в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с Веной и Мадридом. Далее в российской части рейтинга – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: столицы. На благотворительной ярмарке представят изделия ручной работы, а все вырученные средства направят подопечным фондов. В московском ЗАГСе заметили необычную тенденцию. Имя Максим, которое много лет было в лидерах, впервые за долгое время покинуло пятерку самых популярных мужских имен. Еще в 2022-2023 Максима занимали уверенное третье место среди всех новорожденных мальчиков. В 2024 и 2025 имя опустилось на четвертую строчку. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Лето, лето, лето. Что ж ты творишь с нами? Заставляешь нас как будто бы даже не лентяйничать, потому что вот так подумаешь. Так, вчера валялся, ничего не делал. Позавчера тоже ничего не сделал. На выходных, ну не знаю, ну гамак повесил. А сейчас думаешь, так, второй месяц уже пошел. Надо ведь что-то полезное сделать, как будто бы. Полезно то, что мы с вами делаем сейчас. Слушаем русское радио, пишем сюда в стол заказов, рассказываем какие-то истории. И кому-то от этого точно приятно. Кто-то от подобного наверняка улыбается. Здравствуйте вам. У микрофона Макс Орлов. Начинается стол заказов. Сейчас, да, привет, поздравлений. Ваше сообщение по-прежнему принимаю по номеру 8-916-003-105-7. Пожалуйста, не забывайте их подписывать. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках к вашим услугам.

0: бокалом апероля. А можно не только тебя забыть, можно вообще забыть все, что было на выходных, например. Но ведь прелесть в том, чтобы в понедельник прийти, например, на работу после выходных и поделиться этой информацией, рассказать о том, как было хорошо и прекрасно в эти самые летние невероятные выходные. Юлианна Караулова на Русском радио прямо сейчас, так же, как и ваши приветы. Полетели маме Юре, сестре Лере из Краснодара. Хочу, чтобы день прошел отлично, на душе было радостно и хорошо. От сына, брата Димы. Поздравьте Аллу Манукян с днем рождения, пожалуйста. Пожелайте всего хорошего. От подруги Евгении пришло сообщение. Готово. Мчим по трассе. Трасса Саратов-Москва. Жара 30 градусов. Поскорее бы добраться до речки. Всем настроение. Сергей написал, либо кондиционер поможет вам, либо открытые окошки. Очень даже по-летнему. И еще, дорогое Русское радио, привет коллективу Пептоген, Строгино, полтора дня, и у нас отпуск. Мы большие молодцы, особенно производство. Мы сила. Хорошего отдыха и набраться всем нам сил, пишет Ольга. Поставьте, пожалуйста, песню. Будет исполнено. Отдыхайте уже сейчас.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, на связи Став. Судя по всему, это Ставрополь. Так местные называют свой любимый город сокращенно. Кстати, очень зеленый край. Очень там у вас летом прекрасно, да и не летом тоже. Агрифина пишет, дорогой русский радио. Пожалуйста, привет всем, кто знает меня. Ну и всему нашему большому региону, зеленому краю, большой привет. Готово. Так, дорогой русский радио, привет, пожалуйста, Ольге Чеботарь. Она супер. Пускай знает, что я люблю ее. Она знает от кого. Интересно. Даже я не знаю от кого. Потому что нет никакой подписи. Откуда она узнает? Ну ладно, хорошо. Привет, пожалуйста, Ольге, коллективу тому, что в Строгино. Дальше Липатова Ярослава. Замечательных тебе выходных. Люблю тебя. Елена написала. Ольга из Самарской области. Привет родственникам. Отдельный привет братьям. Александру, Олегу, Николаю. И вам, конечно, Макс. Отлично. Спасибо. Мне очень приятно. Вове Карташову от Марины большой привет. Люблю тебя, солнышко. Спасибо большое. Из Воронежа это сообщение было. Дорогое русское радио, моему мужу Александру Девишову. Он сейчас за рулем, едет домой. И сыну Сергею, снохе Настеньке большой привет. Скажите, что люблю и очень жду дома. Елена Девишова написала. Ну что ж, всем, кто за рулем, чтобы не уснули, не знаю, с попутчиком веселым едете или нет, но музыка от русского радио

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мужчины расплывают, тают словно мороженка, когда слышат приятности в свой адрес. Это, поверьте, Екатерина Владимировна написала, дорогой русская, моему мужу Роману, моему любимому мужу Роману, большой привет. Ценю, дорогой. Будь внимательнее за рулем, пожалуйста. Ну вот, Рома. Рома сейчас расплылся, соблюдая скоростной режим, никуда не гонит, не мчит. Видите, как это работает. Дорогой русский радио, детям Саше, Вове и Полине большой привет. Едем в машине по Москве гулять. Прекрасная погода, написала Марина. Это правда. Плюс 32 показывает. Головные уборы обязательно, иначе потом будете оттирать не только загар со своих щек, носа, но и с макушки в том числе. Быстро прилипает. Дорогой русский радио, Александр Анатольевич Гудка, с днем рождения. Здоровья, успехов, всего самого наилучшего. И еще привет Ксюше Камшуковой. Пожелание: Ксюшка, улыбайся чаще, ты прекрасная. Остальное все точно будет хорошо. Ну вот такие вот пожелания мне очень даже нравятся. Ну что, номер для ваших сообщений не изменился. 8-916-003-105-7. Важно, если вы уж решили написать тогда сообщение, пожалуйста, подписывайте.

Ну, надеюсь, потерять русское радио у вас не получится никогда. Дорожку сюда, ту самую народную тропу, вы точно знаете. Поэтому пишите, конечно, письма, говорите о приятных вещах, происходящих в вашей жизни. Ну и, конечно, слушайте музыку, она вся для вас. Не забывайте, что мы не перестаем вас удивлять, и время подарков на русском радио продолжается. В эту пятницу, 3 июля, на своем большом концерте в яхт-клубе ресторане Шорхаус на летней сцене на воде выступает Мари Краймбрери. И я готов подарить два приглашения на этот концерт тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Набирайте 995-105-7 и код Москвы, и не забудьте 495. Действуйте! А далее музыкальный сюрприз и подарок для тех, кто просил Александру Воробьеву. Да-да, песенка про взгляд.

0: подарков на русском радио.
1: Да, и это время не заканчивается никогда. Всегда хочется еще, еще, еще. Сначала приветы, музыка, теперь еще приглашение. Подавай, ладно, все обязательно будет. К нам дозвонилась первой Мария из Москвы. Маша, здравствуйте вам.
2: Здравствуйте.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вы достаточно загорели за это лето или еще не успели поваляться?
2: Еще не успела, к сожалению.
1: Серьезно? Вы в августе собираетесь добирать загарчика?
2: Добирать будем позже, в августе.
1: Или так, или опять же на концерте. Хорошее место, хороший повод опять же. Поэтому я, во-первых, вас поздравляю с тем, что лето у нас продолжается.
2: Спасибо.
1: Светит солнышко. Итак, в эту пятницу на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Мария Краймбрери. И в подарок от «Русского радио» вы получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Ура!
2: Спасибо
1: будем
2: большое.
1: Плясать с вами. Танцуйте под любимые песни, получайте самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы реки со сценой на воде. Ну и, конечно, если есть кому-то что-то сказать, привет, и, пожалуйста, действуйте.
2: Передаю привет своей сестре Екатерине Сухановой, своей дочери Галине Артемьевой и всем, кто встречает это лето с радостью и не на работе.
1: Ой, с радостью и не на работе. А самое главное, обувь. Готовьте ее удобную, чтобы можно было отплясывать, что есть мочи. Вот так, да, время подарков на русском радио, и вам тоже обязательно достанется. Самое главное, держитесь поблизости.
0: Время подарков на русском радио.

0: Это самая крайняя точка сейчас находится. Самая дальняя от Москвы, конечно, где слушают и слышно русское радио. Интересно. Дорогое русское, Ольге Чеботарь, большущий, пожалуйста, привет. Готово. Мужу моему Роганяну Эдуарду, мы делаем ремонт, у него отлично получается. Деткам Артуру, Альберту, Тимке, Надежда Обширонск из Краснодарского края. Сообщение пришло вот такое вот. В студии появился Ваня Соловьев. Здравствуй. Стоп. О, я промазал.
1: Промазал, перегрелся, Макс.
0: Это не те уже.
1: Бывает, привет.
0: Слушай, а вот у каждого из нас наверняка на лето есть какие-то свои собственные персональные планы.
1: Конечно.
0: Вот поделись. Может быть, ты, не знаю, сарай хочешь построить.
1: Ты знаешь, мой план, он уже сейчас реализуется. Я его запланировал еще в прошлом году. Я делаю ремонт на даче.
0: Так.
1: Ну, как ремонт? Обшиваю домик, чтобы можно было зимой там тоже комфортно
0: себя чувствовать. Ну, как делаю? Картинки я вклеиваю, нет?
1: Ой, ну там не так все просто. Там утепление, обшивка, покраска, замена крыши. В общем, там у меня стройка полным ходом.
0: Подожди, это будет на дереве где-то, нет? Или...
1: Да нет, конечно. Это просто свой предыдущий, ну, как это, существующий домик. Можно просто его, одежду ему поменять.
0: Ну, вот. Ты понимаешь, бюджет увеличиваешь на два, сроки увеличиваешь на
1: два. Все, что ты посчитаешь до ремонта, это не совпадает.
0: Это правда, все. Иван Соловьев здесь, меня зовут Макс Орлов. Планы точно сбудутся и случатся вместе с Русским радио. Чао.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нравится, когда прилетают приветы издалека. Дмитрий Муллер написал большой привет в Южную Корею и Мунсок. Спасибо, Русское радио. Очень вас сильно любим. Здорово. Интересно, где...

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк не считает, что из-за топливного кризиса повысится инфляция. А по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, исходит из того, что это временная ситуация. По ее словам, важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Ранее маркетплейсы и продуктовые сети говорили о скором поднятии цен из-за проблем с дефицитом бензина. Между Россией и Танзанией впервые запущено прямое авиасообщение. Столичный аэропорт Внуково принял первый рейс национальной авиакомпании Air Tanzania. В Москву прибыли 123 пассажира, сообщили в Минтрансе. Перевозчик будет выполнять полеты по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар 3 раза в неделю. По вторникам, четвергам и субботам. Авиабилет до Танзании обратно в Москву уже можно найти на агрегаторах. Стоимость перелета до Занзибара стартует от 40 тысяч рублей. Полет занимает 10,5 часов. Москва помогает внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране. Мэр Сергей Собянин сообщил, что технологии искусственного интеллекта в этой сфере будут внедрены в 21 регионе России. Благодаря новым стандартам в столице в прошлом году удалось построить 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Инструменты искусственного интеллекта применяются не только для строительства жилья, но и для инфраструктурных проектов – школ, больниц, мостов и новых станций метро. Аналитики назвали самые безопасные города мира. Первые 4 позиции занимают города в Арабских Эмиратах. Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Индекс безопасности отражает уровень преступности, угрозы терроризма, коррупцию и общую социальную стабильность. Самый высокий уровень среди российских городов в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с Веной и Мадридом. Далее идут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Вот как раз сегодня, 2 июля, официально заканчивается период белых ночей в Санкт-Петербурге. Стартанул он 11 июня. Пик, ну это 20-22 июня. А примерно к 15-17 июля вообще окончательный эффект белых ночей сойдет на нет. Ну, в принципе, еще можно успеть насладиться этой красотой. Привет, друзья! Привет, Санкт-Петербург! Привет, Москва! Привет, Нижний Новгород! Казань! Привет, Челябинск! В общем, перечислять все города не буду, где вещает Русское радио, на это просто не хватит времени. Просто скажу здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Очень рад со всеми поздороваться, очень рад провести с вами ближайшие несколько часов. Ну и, конечно же, музыки. Музыки целое море. Давайте продолжать. Группа «Добро» и Татьяна Куртукова. Прямо сейчас на русском.

Да, услышит весь район. Закон тишины еще никто не отменял. Не нарушайте общественный порядок, не нарушайте тишину в неположенное время. И вы знаете, еще что удивляет? Вот еду я иногда, ну как иногда, практически каждый день добираюсь до офиса в вагоне на МЦК, и там есть такой вагон тишины. Во всем составе один по центру вагон тишины. Ну, то есть, если ты находишься в этом вагоне, то, значит, музыку слушаешь только в наушниках, звук у телефона, конечно же, убираешь, и уж тем более по телефону не разговариваешь. Нет, не готовы наши люди понимать это буквально. Никогда, наверное, этого не произойдет. Ладно, не буду о грустном, вы слушаете Русское радио, давайте о веселом, давайте о музыкальном. Артур Пирожков будет делать все, что захочет через несколько минут. Мари Краймбрери и город 312 через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Всем привет!

0: утром свои шутки.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Квартиру сниму на суточно ровно. 6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
6: Позови платиновую. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: я вам сейчас подкину одно дельце, которым можно заняться в ближайшее время, и это вам очень понравится. Очень, ребята, снимайте свои спортивные достижения на видео и публикуйте их у нас на сайте rusradio.ru или у себя в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русская на спорте». Зачем это нужно? А затем, что у нас для вас целых 3 поездки на двоих. С русскими перцами можно отправиться в Нижний Новгород на спортивные выходные. В общем, до 24 июля включительно. Снимайте видео, загружайте, куда я уже озвучил. И, собственно, ждите результатов. Русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала с 13 июля. Надеюсь, я вас не запутал. Но более подробную информацию смотрите на нашем сайте rusradio.ru. О, спорт и жизнь. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро Роман Архипов с новинкой появится. Влад Соколовский и Иракли прямо сейчас для нас.
1: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
2: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька такая.
3: Да.
2: Вот, прям.
3: Или вот. С открытыми глазами.
4: Так, а с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: парень. А что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budzhe.t2.ru.
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: все будет хорошо. Русское радио с вами, мы всегда вам поможем, мы всегда вас поддержим, мы всегда вас развеселим и, конечно же, заставим улыбнуться хотя бы один раз. До конца этого часа еще много любимой музыки, много лучших любимых песен. Группа «Фабрика» подхватывает эстафету. Хорошего всем дня!
1: Иван Соловьев на русском радио.

«Все будет хорошо» — новинка от Романа Архипова. Если действительно вы сейчас нуждаетесь вот в такой поддержке, в таких словах, ну так берите, ребята. Это для вас. Для вас, дорогие. Помните, за черной полосой всегда белая. Всегда. Никаких других вариантов просто не существует. Если вдруг сейчас вот вам кажется, что все, мир рухнул, все пропало, в тартарары все улетело. Нет. Нет. Нет и просто нет и все.

0: знания, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Зашел в магазин «Дары моря», а там все за деньги.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В экономике страны есть структурные и отраслевые проблемы, но нельзя говорить о переохлаждении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что структурные проблемы фиксируются там, где у нас есть ограничения по экспорту, так как создававшиеся под экспорт производственные мощности теперь не соответствуют спросу. И к другим темам. С 1 сентября появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Подробно узнать об условиях получения вычета и уточнить его размер можно в налоговой службе. В Москве в институте Склифосовского впервые в России провели операцию при сложной аневризме сосудов мозга. Она проходила в гибридной операционной, позволяющей выполнять хирургические вмешательства, которые раньше считались крайне опасными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Сегодня НИИ скорой помощи имени Склифосовского – крупнейший многопрофильный научно-практический центр экстренной неотложной и плановой медицины. Сейчас строится новый комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи. И о погоде. Похолодание ожидается в столичном регионе уже завтра. В ночь на пятницу пройдет холодный атмосферный фронт и принесет грозовые ливни. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса. Днем постепенно распогодится, по югу Подмосковья в зоне атмосферного фронта сохранится вероятность ливней и гроз. Ветер ожидается северо-западный 3,8 метров в секунду. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости на русском.

Привет, здравствуйте. Как вы? Как настроение? Как самочувствие? Слушайте, ну мы сейчас, конечно, делимся все на два лагеря. Первый лагерь — это те, кто уже отдохнул, это те, кто уже побывал в отпуске, неважно, зимой, весной или летом. Ну и второй лагерь — это те, кто только в предвкушении. Первые такие, знаете, умиротворенные, ну если были в отпуске вот недавно, загорелые, как шоколадки, довольные жизнью. Ну и вторые, немного нервные, немного в мыле, немного в запаре, но тоже с хорошим настроением, потому что в предвкушении. Я отношусь ко второй группе, но я, конечно, не нервничаю нисколько, ни в какой запаре не нахожусь, а наоборот, своим спокойствием и поддержкой вот я весь для вас. Пожалуйста, берите, принимайте. Иван Соловьев, это я, Русское радио, это мы. Впереди Владимир Пресняков, Сергей Лазарев и Ханна прямо сейчас.

шутить на всю страну. Это не странно, это абсолютно нормально. И мы вам это предлагаем сделать. Предлагаем принять участие во втором сезоне. Классной истории. Антоновка по-русски, не кислые шутки. Что нужно сделать? Нужно просто придумать свежие шутки. Классные, веселые, такие, знаете, зажигательные. Отправить на сайт rosradio.ru. Лучше, ну, конечно, мы выберем. И лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. И это не шутки, это правда. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Пора, друзья, ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Ну а пока на всю страну звучат лучшие песни. Марфа, Натан и Алсу в дуэте прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: 7-8, да-да-да, считаем дни, сколько осталось до того самого момента, когда мы начнем раздавать супер подарки. Ребятки, уже со следующей недели, со следующей в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт легендарной группы «Руки вверх», который состоится в Москве в честь 30-летия группы. Но это еще не все. Победителей, представляете, ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Это очень круто. И неважно, сколько вам лет, 15, 30 или 50, под звуки этой группы всегда хочется петь, танцевать и поднимать руки вверх, правда же? Вот давайте прямо сейчас и проверим. Назови его, как меня, «Руки вверх» в эфире Русского радио.
1: Видишь,

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Вчера в гостях у вечернего шоу была группа «Серебро», одна из участниц Айя, она из Казани. И мы с ней за эфиром разговорились про татарскую кухню. И вы знаете, меня это так вдохновило на кулинарный подвиг. Я сегодня проснулся пораньше и приготовил вак-белиш. Это традиционное блюдо татарской кухни. Это такие открытые пирожки с сочной начинкой. В переводе с татарского вак-белиш означает «маленький пирог». Ну вот такие мини-пироги у меня и получились. Аппетитные и вкусные. Давайте начнем с теста. Оно элементарное, бездрожжевое, на кефире. В кефир комнатной температуры добавляем соду, соль, растопленное сливочное масло и просеянную муку. Все. Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и не будет прилипать к рукам. Даем тесту отдохнуть полчаса. Пока начинка. Мелким кубиком сырой картофель, репчатый лук и мясо. Лучше говядину. Но в моем рецепте не мелко рубленное мясо было, а фарш. Это допустимо. Соль, черный перец, перемешали, начинка готова. Все, ребятки, делим тесто на ровные части, катаем шарики. Каждый разминаем руками, раскатываем скалкой в круг, выкладываем начинку и собираем вот ту самую легендарную форму от края к центру, таким, знаете, веером, оставляя по центру отверстие. Это важно. Смазываем взбитым яйцом и в разогретую духовку 200 градусов на 40 минут, а потом достаем в каждое отверстие, в каждый вак-белиш кубик сливочного масла и снова в духовку еще минут на 10. Готово! Красивые, румяные, сочные! Огонь, одним словом. Посмотрите сами и сохраните себе этот рецепт. Он вас ждет в моем кулинарном канале, в Макс. Открывайте мессенджер Макс. Давайте, я подожду. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Подписаться не забудьте. Я вам очень-очень рад. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно. На русском. Новая песня. На русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама на русском. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Русское радио приглашает.
9: Мороженое, чипсы.
10: Таких дедушек не бывает.
11: Отец твоего отца.
8: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
8: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
12: 6+. Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: распахнуть свои двери, чтобы принять вас, дорогих любимых слушателей Русского радио, в свои объятия. Стол заказов начнется в 17.00. После выпуска новостей заходите в мессенджер Макс, в наш канал. Если вы еще не подписаны, заходите, находите нас, Русское радио, подписывайтесь. Прямо сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов скоро начнет свою работу. В комментариях пишите, поздравляйте, приветы передавайте, делитесь своим шикарным настроением. Я, Иван Соловьев, все увижу и буду с удовольствием, с огромным удовольствием в эфире все это читать. Напоминаю, стол заказов 17.00. Там мы услышимся.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за

0: Реклама.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено регионам с самой сложной обстановкой, требующим принятия дополнительных адресных решений. В первую очередь тем, где нет вертикально интегрированных нефтяных компаний. Минэнерго поручено представить конкретные меры для стабилизации ситуации. И к другим темам. В стране все готово к широкому использованию цифрового рубля, передает AIF.ru со ссылкой на заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В стране будет три формы национальной валюты – наличная, безналичная и цифровая. Наличные деньги никуда не уходят, они останутся в обороте, подчеркнула Набиуллина. Граждане смогут пользоваться цифровым рублем по желанию. Обязательным его использование будет лишь для банков и торгово-сервисных предприятий. Цены на новые автомобили в стране выросли на 107% за 10 лет. По данным «Автостата», средняя цена нового легкового автомобиля по итогам первой половины текущего года составила более 3 миллионов рублей. По словам экспертов, сейчас в стране практически не осталось новых автомобилей дешевле миллиона рублей. Доля таких машин на классифайдах не превышает 2%, причем многие указанные там цены лишь маркетинговые. Искусственный интеллект в работе используют 44% офисных сотрудников. 3% делают это без ведома работодателя или вопреки ограничениям. По данным руководителей, полный запрет на использование нейросетей действует в 5% компаний. Чаще всего такие правила вводят государственные организации, медицинские учреждения и банки. О наличии запрета со стороны работодателя сообщили лишь 2% сотрудников. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот для того, чтобы стол заказов прошел, как всегда, шикарно, что нам нужно? Нам нужны приемники, настроенные на русское радио, мобильные телефоны в руках и наше с вами классное настроение. Ну что, у нас это все есть, поехали. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост о том, что стол заказов распахнул свои двери. В комментариях оставляйте свои сообщения, я уже вижу первые прилетевшие, начинаю читать. Привет всем сотрудникам, всем коллегам, передает Юлия Соколова. Вам на всех этажах, где находитесь, хорошего настроения. Привет всему Череповцу, Вологодская область. Хорошего всем настроения и вечера желает Степан и Коломне. Отдельный пламенный привет. Огромный привет папе Артему. Он в дороге, едет за младшим братом. Пусть у него поднимется настроение. Желает сын Тимур. Привет коллективу магазина «Светофор» Нижегородской области. От Кати Лебедевой прилетело сообщение. Привет Русское радио, привет Иван. Привет Роману Николаевичу. Передает Ирина. Привет операторам из Ростова-на-Дону, передает Ольга Летникова. Поздравляю свою любимую мамочку Надежду Спиридонову из маленького города Камышлова. С днем рождения. Здоровья тебе, дорогая наша. Мы тебя очень сильно любим, очень тобой дорожим, твои дети. Вот так, ребята, и пройдет ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ольга передает привет любимому человечку. Вот что пишет. Фантазия. Так хочется нажать на кнопку «телепорт» и оказаться в твоих объятиях. Обнимаю, очень тебя сильно люблю. Ой, да, я тоже хочу такую кнопку. Привет, Русское радио. Привет, сыночку Роману Гребенкину на теплоход Мустай Каримов. Он там работает поваром. Кок! И всей его команде большой привет. Ребята, держитесь, вы самые лучшие, вам все по плечу. А также привет подруге, однокласснице, Оревичке. У тебя все получится, все будет хорошо. Приветы передала Марина из Новоалексеевской, это Краснодарский край. Огромный привет дочке Анечке и своему любимому мужу Сергею передает Елена из Подольска. Муж сейчас на работе, Серега, терпи, еще остался часок, а мы печем пиццу и ждем тебя домой. Обожаю. Вкусные сообщения. Поздравляю племянницу Владу Семенову с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний. Поздравляет с уважением семья Упоровых. Привет, город Шахты. Семен Савченко, мы тебя очень любим. Давай скорее ремонтируй автомобиль. Видимо, куда-то собрались. Жена Ольга и дочь Лизочка привет передали. Привет из Невинномысска. Любимой жене Лене Костенко передает Евгений. Привет любимому мужу Анатолию Ишанову и деткам Кате и Александру. Я вас очень люблю. Галина из Волгограда.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно же, не ждите. Пишите сообщение прямо сейчас, стол заказов на Русском радио. Заходите в мессенджер Макса, наш канал Русское радио. Вот видите пост о том, что стол заказов в разгаре. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Привет дочке Еве, она грустит на даче. Привет от Виктории. Я вот не понимаю, как можно на даче грустить? Я наоборот грущу, когда я не на даче. Поздравляю сестру Оленьку с хорошим настроением и отличным отпуском. Поздравила Екатерина. Галина, мама Галина, привет передает дочерям Ксении и Владиславе Кукиным. Зятю Валентину большой привет, внучке Евочке. Пусть у вас все будет хорошо, я вас очень сильно люблю. Татьяна передает привет из Павлова, Нижегородская область. Едем в субботу в Городец, на сыроварню, а еще на оленью ферму. Шикарные планы, Татьяна, даже немного завидую. Привет из солнечной Бурятии, большой-большой привет любимой сестренке. Лена, я тебя люблю и очень скучаю. От Марины Баталовой прилетела. Привет, Русское радио, привет, Иван. Это Роман, ваш постоянный слушатель. Иван, передай, пожалуйста, любимой моей огромный привет и сладкий поцелуй. Я ее всю-всю-всю целую, целиком-целиком. Роман, какой вы романтичный. Правильно, так и надо. Привет любимому супругу передает Кристина Булгарева Алексею Николаевичу. Мы с тобой совсем справимся. Ты для меня самый лучший и самый любимый. Знай это и запомни. Привет любимой жене от Дениса. Буба, не грусти, все будет хорошо.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Огромный привет семье Скоробогатова. Мы всей Курганской области собираемся ехать за ягодами, сообщает Юлия. Ну, хорошей вам тихой охоты. На ягоды тоже нужно охотиться. Привет сыну Василию из Омска. Ты у меня самый-самый лучший. Передала привет Ольга. Привет и хочу поздравить Алиночку с днем рождения. Привет ей большой, во-первых. Во-вторых, поздравляю. В-третьих, здоровья, счастья, благополучия. Кондрати из Тольятти. Привет маме Марине от Леры. Привет, Русское радио. Хочу передать огромный привет всей нашей веселой и дружной группе «Отдых». Ребята, готовность номер один к походу. От Олечки и Иришки из Сабинки. Привет, хотим передать и поздравить нашу любимую мамочку Надежду Спиридонову из маленького городка Камышлово. С днем рождения! Здоровья тебе, дорогая наша! Мы тебя очень сильно любим, очень тобой дорожим, твои дети. Хочу передать привет Валентине Анатольевне и Сергею Георгиевичу, моим дорогим любимым родителям. Они сейчас отдыхают в санатории в Ярославской области. Отдыхайте, здоровье поправляйте. Привет передала Наташа. И от Александра большой привет всем жителям поселка Федотова с пожеланием хорошего вечера.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
7: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт trusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
2: Подробности на rusradio.ru. 12+.
9: Зачем же сразу терапевту?
10: Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
11: Новая песня на русском.

будет дождь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Вообще похолодание на Москву надвигается, поэтому... Ох, чувствую, придется нам планы-то на выходные с вами корректировать. Ладно, поживем, увидим. Ребятки, финальная порция ваших сообщений в столе заказов. Привет из Петрозаводска. Всем пассажирам.

Яков из тех, кому хочется, но вот просто хочется верить. И если уж он сказал «нет, ты не для меня», то придется вздохнуть и пойти искать свое счастье дальше. Хотя, как я вам уже не раз говорила, в детстве была уверена, глядя на первое выступление Дмитрия Юрьевича по телевидению, вот он, настоящий королевич, который обязательно должен появиться под алыми парусами, и вот тут-то и начнется то самое долгое и счастливо, без которого жизнь просто немыслима. Кстати, если кто-то вам сказал про зеленых человечков, про йети, про лохнесское чудовище, я вас не стану осуждать, если вы не поверите. А вот если до вас дошли слухи, что у нас здесь на русском всегда все хорошо, это абсолютная правда. Оставайтесь, убедитесь, и я уверена, вам, как всегда, понравится.

0: Да, с мечтами вечные проблемы, ведь если они несбыточны и, соответственно, не сбываются, то это грустно. А вот если грезить о чем-то реальном, тогда это уже не мечта, а просто план действий какой-то. Скучно. Но оказывается, вместе с Русским радио можно совместить нереальную мечту и вполне реалистичный план. Сейчас расскажу как. Итак, например, вы давным-давно мечтали попасть на концерт легендарной группы «Руки вверх». И у меня для вас есть сногсшибательная новость. Начиная со следующей недели в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт в Москве, организованный в честь 30-летия коллектива. Ну а если вы мечтали не только спеть любимые песни группы «Руки вверх» вместе с десятками тысяч поклонников, которые там соберутся, но и та-да-да-дам, барабанная дробь, пожать руку самому Сергею Жукову во время личной встречи, тогда, друзья мои, следите за эфиром. И напомню еще раз, сначала следующей недели не пропустите один из столов заказов, которому будем дарить эксклюзивные пригласительные.
1: Русское радио.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

вижу, как по всей стране громкость на радиоприемниках выросла до максимума. Это, конечно, парни придумали глупость о том, что женской дружбы не бывает. Теоремы и аксиомы здесь излишние. Вот вам музыкальное доказательство. Наталья и Регина рассказали, а правильнее сказать, спели то, что, девчонки, согласитесь, мы все чувствуем. И спасибо вам, девочки, спасибо, что стали нашим голосом в мире, где мужчины думают, что правят, а мы делаем вид, что мы не против. Оставайтесь здесь на русском, только любимые песни в режиме 24/7.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено регионам с самой сложной обстановкой, требующей принятия дополнительных адресных решений. В первую очередь тем, где нет вертикально интегрированных нефтяных компаний. Минэнерго поручено представить конкретные меры для стабилизации ситуации. И к другим темам. Пространство для снижения ставки сохраняется, заявила глава Банка России на полях финансового конгресса Центробанка. В июле регулятор будет обновлять свой прогноз развития ситуации, учитывая те факторы, которые есть. Эльвира Набиуллина при этом подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике. В Госдуме предложили установить ежемесячную выплату для родителей, чьим детям не хватило места в детском саду. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициатива предусматривается, что в рамках федерального стандарта региональные власти будут обязаны установить такую выплату одному из родителей ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, поставленного на учет для получения места в дошкольном образовательном учреждении. Законодатели указали, что размер выплаты может определяться регионом с учетом бюджетных возможностей. Спросы на туры в Дагестан за 2 недели выросли на 70%. По данным Союза туриндустрии, одна из причин – перебронирование из Крыма. К началу второго летнего месяца востребованность туров в Северокавказский регион уже на 5% выше уровня прошлого года. Последствия весеннего наводнения давали о себе знать только на старте сезона. Сейчас в Дагестан потянулись отдыхающие с детьми. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Несмотря на неустойчивые, противоречивые московские погоды, мы здесь на русском все равно продолжаем пребывать в состоянии вечного лета, вечно хорошего настроения. Привет передаем в самые отдаленные уголки нашей необъятной страны и надеемся на теплые ответные слова от каждого из вас. Пишите, друзья мои, координат наш не меняется, 916-003-105,7, это наши мессенджеры. Кроме этого, к вашим услугам сообщество ВКонтакте в Одноклассниках. Кирилл сообщает, передаю привет своим родным. В Барнаул, в Москву, в село Линьки, Алтайский край. Сейчас в гостях у бабушки. Бабушке большой привет. Зовут ее Валентина Васильевна. Валентина Васильевна, привет вам и от меня тоже. Закат сегодня был, ну, очень красивый. Фото действительно прилагается. И да, дорогой Кирилл, спасибо вам за такое дивное чувство прекрасного. Если что, я с вами. И тем более хочется оказаться сейчас в теплой дружеской компании, которую Сергей собрал из Ставрополя. Вот что он пишет. А мы сейчас сидим в прекрасной компании, едим шашлык. Передаю привет Артему, Марго, Ярику, Лизе, Арине и самой красивой маме Наташе. Ну, что и говорить, мамы, они у нас всегда лучше всех, это даже не обсуждается. А вот Лилия мне пишет, Лилия, ставлю лайк под вашим сообщением. Спасибо за то, что добрались до студии, хоть и промочили обувь. Да, действительно, имело место такое приключение. И да, я с вами. Лилия, очень здорово, что вы смогли увернуться от дождя. Здорово, что сохранили продукты. Спасибо за пожелание доброго вечера. Вам тоже всего наилучшего. Я с вами.

если девушка говорит «никогда-никогда», это значит, что это только сегодня и, по крайней мере, на ближайший час распространяется. Мариночка пишет, что сегодня день рождения у сына Влада. Ему исполнилось 11 лет. А у супруга Александра день рождения наступит буквально через пару часов. Поздравляю моих мальчишек, моих дорогих мужчин. Пусть ангел-хранитель всегда бережет вас. Вы мое счастье. Люблю вас бесконечно, пишет Марина из города Воронеж. Мариночка, вам и прекрасному семейству большой привет. Дяденьки, с праздником вас. Пусть у вас все-все будет замечательно, а мама у вас просто прелесть. Помните об этом. Большой привет моему дорогому, лучшему на свете мужу Александру. Сашулик, я тебя просто обожаю. Пишет Лариса Ковылкина на связи. Добрый вечер, любимая русская. Мы на работе в ночь. Пусть моя подруга Юлечка не грустит. Пусть чаще улыбается. Пусть все будет хорошо. Еще 4 дня, 2 недели. И, собственно, все. Будет долгожданный отпуск. Благодарю вас, Ольга Львова, пишет из Москвы. Оленька, вам и коллегам большущий привет. А в ночь, кстати, с вами будет коллега мой Миша Набоков.

побеждать всех блеском в глазах – это действительно хорошая идея. Я уверена, что этим летом вам абсолютно все по плечу, все сверхзадачи. Но в первую очередь, это, конечно, главное и основное – отдохнуть. Причем отдохнуть не как-нибудь, а по-настоящему классно в компании любимого русского. Мужу Димасику большой привет. Милый, я тебя уверяю, все будет хорошо. Люблю тебя, незабываемого вечера, пишет Наталья. Наташенька, доброго вечерка и вам также. Гудкова Мария из города Тольятти передает привет и с днем сюрприза поздравляет всех. Пусть главный сюрприз дня будет самым что ни на есть приятным. Пусть все, что должно случиться, обязательно случится. Ну а все, что пока не произошло, пусть будет выше всяких ожиданий. Всего наилучшего. Текс, еще. Привет, любимая русская. Передайте привет всем. Это Роман Шишкин. Мне желает доброго вечера. Ром, вам тоже большой привет. Очень рад, что вы вместе со мной. Павел Кучеров всех также с днем сюрприза поздравляет. Передает привет и всем друзьям. Классного летнего настроения и удачи в делах желает. Павел, бесконечно рада, что вы вместе со мной. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всем, кто ее знает. Сегодня искупалась в Волге. Водичка просто супер. Передаю привет всем диджеям, всем ведущим, всему коллективу любимого русского радио, каждого в отдельности. Обнимаю, целую. Людмила, спасибо.

0: я уже не раз и не два говорила о том, что мы с вами на одной орбите здесь, на русском. У нас свое персональное солнце, вокруг которого мы с вами вращаемся. Надо сказать, неплохо себя чувствуем. Это просто праздник. Спасибо за то, что вы есть в моей вселенной. Александр пишет пламенный привет из Сыктывкара. Александр, кстати, давненько вы не появлялись. Я вам тут уже прогульчик поставила. Всему коллективу русского приветище. Люблю вас слушать. Желаю хорошего эфира, прекрасного настроения. Спасибо, дружище. И да, завтра пятница. Ура, буду отдыхать и наслаждаться любимыми песнями на русском. Да, это просто праздник. Юлечке Дуровой привет большой. Юль, за компанию, как всегда, спасибо. Вместе с вами городу Липецку большущий привет. Хочу передать другу Богдану. Он сегодня за рулем. Думаю, что будет ему очень приятно. Хотелось бы, чтобы песня для него хорошая прозвучала. Сообщение из Екатеринбурга от Штирлица. Очень люблю засекреченных персонажей. От них всегда непонятно, чего ждать. И есть некий приятный элемент неожиданности. Привет, любимая русская. Передайте привет моему мужу Павлу. Скажите, что я его очень люблю. Пишет нам Аленка. Аленушка, вам тоже большой привет. Светлана просит поздравить своего друга Сергея Вершинина с днем рождения. Румянцева рулит, сообщает Света. Светик мой, Светлана, вам доброго вечерка. Сережа, вас с праздником, равно как и всех новорожденных этого дня, 2 июля. Пусть обязательно сбываются все мечты. Пусть все будет хорошо.
1: Стол заказов на русском радио.

Дубцова на русском, а на стол заказ продолжается. Друзья мои, надеюсь, помните наши координаты. Если нет, напомню на всякий. 916-003-105,7. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках. Пишите. Приветствуем нашего управляющего Екатерина Олеговна. Терпение, благополучие, крепких нервов. Коллектив на Павелецкой. Вот кто подписался. Ольга сообщает: хочу передать привет мужу Артуру и сказать, чтобы он наконец уже шел ужинать. Оленька, вам и вашей второй половинке всего самого хорошего. Надежда М. передает привет мужухиной Анастасии из поселка Лежнево Ивановской области. Настенька, желаю тебе поступить в вуз, сдать на права, чтобы катался ты под громкую музыку, которая здесь на русском звучит. Чаще улыбайся, заряжай всех своим позитивом. Твоя лучшая подруга Анечка подписалась. Екатерина передает привет всей своей семье, любимому мужу Тихоненко Дмитрию. Скучаем, любим, ждем. Возвращайся домой как можно скорее. Лариса сообщает любимому мужу Александру большой привет. Сашулик, я тебя обожаю. Ну что, вот так в любви и радости проводим этот вечер. Оставайтесь.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

я обещаю не покидать вас раньше полуночи. Привет, любимая русская. Привет дорогому супругу Алексею, моей доченьке Леночке, внучке Аришеньке и дорогому зятю Димочке. Большой привет. Это Наталья пишет. Наташенька, вам и всем, кто рядом, большой привет. Дэн Белов нам пишет. Карелия на связи с доченькой. Отдыхаем. Очень скучал по Софочке. Дэн, очень рад, что у вас встреча состоялась. Здорово, что в Карелии. Я думаю, что воздух у вас просто дивный. Классного отдыха. Привет, любимая русская. Передаю привет сестрам Анюте, Лене, Насте, Ивану. Мы скоро увидимся. Юлия пишет, Воткинск на связи. И еще большой привет в деревню Большая Шия. Это Татарстан. Очень всех люблю. Лучшему на свете мужу Александру привет. Я тебя просто обожаю. Илья сообщает, любимую песню для нас поставьте. А вот какую именно, ребят, уточните. Илюш, вам доброго вечера еще раз и только хорошего настроения. Поздравьте, пожалуйста, Каролину из Горловки с днем рождения, просит Михаил. Каролиночка, с праздником вас. Пусть все будет хорошо, как у нас здесь на русском. Передайте, пожалуйста, привет Николаю в город Мценск. Люблю, скучаю, жду. Юлинг пишет, город Орел на связи. Юль, вам и всем друзьям большой привет. Любимому мужу Ильдусу, маме Раушане большой привет. Я вас люблю, ценю, уважаю. Вы самые лучшие, пишет нам Снежана. Мурманская область на связи. Снежана, вам и вашим близким всего наилучшего. Thank you.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Краснодарском крае разработали единые меры для стабилизации работы заправок. По данным Оперштаба, на определенных заправках с 3 до 6 утра будет обслуживаться транспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальная техника. Общественный транспорт смогут получать топливо без лимитов. Оперштаб также рекомендовал привлекать волонтеров для поддержания дисциплины на АЗС. И к другим темам. Ипотечные каникулы существенно снизят финансовую нагрузку на семьи. Они дадут возможность приостановить платежи, позволяя направить доходы на текущие семейные нужды, считают сенаторы. Накануне Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах. С 1 сентября родители, у которых родится второй или последующий ребенок, смогут оформить их сроком до полутора лет вместо нынешних 6 месяцев. В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. По мнению депутатов, актуальной такая мера была бы с 1 июня по 31 августа, либо в другой период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками. Бесплатный проезд мог бы распространяться на один легковой автомобиль многодетной семьи. Реализовать механизм парламентарии предлагают через госуслуги. Почти половина соискателей изучают будущих руководителей еще до трудоустройства, показали исследования. Публичный статус руководителя вызывает доверие к компании у 33% соискателей. Также выяснилось, что топ-менеджеров хвалят в отзывах чаще, чем линейных руководителей. Высшее руководство хвалят за поддержку и содействие профессиональному росту. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: лучшие.
1: Ну, лучший день для Николая Баскова наступит еще не скоро, аж 15 октября, зато это будет день рождения не простой, а юбилейный. Ну, о датах и цифрах мы с вами говорить не будем, потому как Николай настолько хорош, настолько человек-праздник, что его хочется слушать каждый раз и мечтать о чем-то таком невероятном, несбыточном, но точно очень ярким. Между тем, да, в то время как мы с вами верим, что у звезд шоу-бизнеса не жизнь, а сплошной праздник, на самом деле не так много праздничного в обычной ежедневной круговерти. Николай Басков недавно, например, пожаловался на то, что нормального 8-часового сна, который всем трудящимся положено, в его жизни давно не случалось. Очень хочется отдохнуть. Я думаю, что будет этот момент где-то в плотном гастрольном графике. Наверняка найдется пара-тройка дней для того, чтобы восстановить творческие и душевные силы. Но у нас здесь на русском, как всегда, друзья мои, только любимое, только яркое и только самое новое для каждого из вас. Уже совсем скоро горяченная премьера «Джасмин», потом «Руки вверх» и «Сливки». Все это для вас на русском. Ну, а я, Юлия Калинина, без 8 часов сна, без лишнего перерыва, могу вам сказать, что буду с вами до полуночи. На все мое хорошее можете рассчитывать все абсолютно спокойно.
2: Новая песня на русском.
3: Какое счастье вдвоем любить.
4: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

Да, дорогие мои, вспоминая детство, неизбежно вспоминаешь те шутки, которые нас невероятно веселили. Анекдоты детские, преимущественно про крокодил Гену и Чебурашку. И, в общем, так или иначе, детство – это волшебная пара, которая теперь видится временем радости и хорошего настроения. Причем только так и не иначе. Впрочем, нам с вами, взрослым людям, также радоваться, шутить не возбраняется. Если вы хотите не просто пошутить, а сделать так, чтобы вашей шутке улыбнулась вся страна, делайте это прямо сейчас. А на сайте Русского радио можете оставить шутку, которую придумали вы сами. Лучшую шутку в эфире озвучит не кто-нибудь, а Антон Юрьев. Но их авторы в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Всем привет, доброго вечера.

самое интересное, что как только ты с видом знатока скажешь, ну нет, конечно, так не бывает, жизнь такая, опа, малыш, привет, у меня для тебя новости, и начинает самый невероятный сюжет подбрасывать, и вот тут самое главное, чтобы это были какие-то сюжеты милые, симпатичные, чувствительные, приятные, как у Земекиса, например, а точно не как у Агаты Кристи, потому что в последнем случае, ух, какие приключения могут начаться. Друзья мои, я надеюсь, что все неожиданности сегодня и всегда в вашей жизни будут исключительно со знаком плюс. И все мечты, даже самые невероятные, бамсы, как по щелчку пальцев, будут исполняться. Желаю вам этого от души.

0: Ну, на самом деле, лучшие друзья девушек, конечно, бриллианты, но вместе с тем, как же хорошо, когда есть Данил Мастер, тот самый, который для тебя хочешь каменный цветок изваяет, а хочешь еще там звездочку с неба достанет. Это же просто праздник какой-то, не говоря уже о том, что я начинаю торжествовать каждый раз, когда в нашей студии появляется он, это Миша Набоков. Привет.
1: Привет, привет. Юля, после такой песни я не могу тебе не рассказать мой любимый анекдот про драгоценные камни. Смотри, значит, Ватсон спрашивает у Холмса. Я понимаю, почему вор взял из сейфа все драгоценности, это понятно, но зачем он забрал жену лорда? И Холмс отвечает: элементарно, Ватсон, чтобы лорд его потом не искал.
0: Кого? Его? Вора?
1: Ну да.
0: А, потому что... я думала, это Сарочка, золото, что-то в таком...
1: Зачем ему с женой-то потом опять? Ты поняла, да?
0: Ну, то есть жена потом этого лорда прямо, нет?
1: Ну да. Я так понял, по этой логике жена потом прибегает обратно вместе с драгоценностями.
0: Да, может быть, и такой большой доплаты от этого вора.
1: Может быть, и такой сюжет. Если... Но здесь разные варианты.
0: Да, это, ты знаешь, тут нужна пояснительная бригада, то есть либо тонкое английское чувство юмора. Да.
1: Я потом тебе расскажу. Ладно, хорошо, смотри, я знаю, что ты точно поймешь. Вот факт интересный. Древние римляне пили из малахитовых кубков и считал, что это улучшает пищеварение.
0: Да ты что?
1: Да, вот это вот 100%. Так что если проблемы какие-то, берем кубки.
0: Эти ребята не работали по ночам. Я вот прям чувствую, что у них не было ночных эфиров и литров кофе, которые они в себя вливают.
1: Слушай, я думаю, если кофе из малахитового кубка? Интересно,
0: ну вот
1: надо
0: это,
1: попробовать,
0: это эксперимент,
1: сегодня.
0: Да. Так что надо завести, да. Каждому, кто выходит работать в ночь, дают вот этот фильтр, да, на микрофон, на наушники и малахитовый
1: куб. Слушай, малахитовый фильтр еще можно
0: малахитовый
1: сделать.
0: Малахитовый фильтр.
1: Да.
0: Ты знаешь, мы тогда будем очень дорого обходиться нашей организации.
1: Ну это будет очень дорого, но зато красиво.
0: Да. Эстетично. Эстетично и, как это называется, гламурно.
1: Да. Так что нашему руководству, как говорится, вот небольшая такая затравочка, зацепочка.
0: Да. Миш, я тебе желаю, независимо от того, есть у тебя кубок или нет, как всегда, исключительно яркой ночи, и пусть у тебя с той стороны эфира будут самые позитивные слушатели.
1: Спасибо большое.
0: Друзья мои, я с вами прощаюсь, буду свой кофе пить из малахитового кубка сразу после полуночи в ближайшую субботу, и это, как всегда, будет здорово, потому как у нас здесь на русском по-другому не бывает. До скорого. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство разрешило оборот бензина Евро-3 до конца года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это решение направлено на повышение надежности топливообеспечения в стране и реализуется в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива, отмечается в документе. Между тем, маркетплейсы поднимают комиссии для продавцов из-за увеличения логистических расходов. По оценкам экспертов, рост может составить от 5 до 20%. Сейчас логистика остается одной из крупнейших затрат платформ. Повышение комиссий может привести к оттоку предпринимателей. Сейчас их расходы на онлайн-площадках уже достигают до 70% от выручки, передает «Коммерсант». Россия и Танзания подписали меморандум о сотрудничестве в туристической сфере, который определит работу стран на ближайшие годы. Ключевым результатом диалога стало возобновление прямого авиасообщения. Рейсы между Москвой и Дар-эс-Саламом будут выполняться трижды в неделю авиакомпанией Танзания. Особое внимание в соглашении уделено подготовке профессиональных кадров через программы взаимного обучения. Это необходимо для обеспечения высокого уровня сервиса как для гостей из Африки в России, так и для российских туристов за рубежом. 2 июля стал самым жарким днем в столице с начала лета. По данным синоптиков, накануне на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показывал до 30 градусов. Это второй за все лето случай с таким значением. На этом период жары в столичном регионе завершается. Этой ночью прогнозируются кратковременные дожди. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, если вы очень хотите и спешите выйти замуж, мне кажется, нужно быть просто похитрее. И все. Вот, например, коллега, да, имея в виду, сможете ли вы заменить его на работе, пишет вам, вот, например, «Привет, выйдешь за меня завтра?» Отвечаете: «Я согласна». Все, теперь не отвертится.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Следующий час, вы наверняка знаете, да, у нас будет еще приятнее и веселее. Будет стол заказов. Я вам ничего не говорил, абсолютно. Кстати, в детстве, помню, мы с другом однажды дозвонились на радио, представляете? Это было невероятное событие, передали приветы. И ведущий, помню, спросил, сколько мне лет. Я почему-то застеснялся, что еще очень маленький. Поэтому сказал, что мне 36, как моей маме.
1: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ого-гошеньки, го-го. Я бы сказал так, сегодня у нас очень важный праздник, друзья. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации, день ГАИ, день ГИБДД. Так что, если вас сегодня вдруг остановят, не забудьте так, ну, как-то мимолетненько поздравить с праздничком. Это наверняка зачтется, не говоря уже, если вы поздравите виновников торжества прямо здесь, в столе заказов на русском радио на всю страну. Я думаю, за это можно простить практически все. Так что пишите в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, где еще можно написать номер наших мессенджеров. Пожалуйста, 8-916-003-105,7. В твоих глазах музыка, а в руках жезл для регулирования движения. Спела бы Нюша, если бы знала о сегодняшнем празднике.

Я абсолютно согласен с певицей Анивар. Здесь, в столе заказов на Русском радио, всегда замечательная погода, прекрасная. Плюс 26 градусов, я думаю, да, нас всех устроит. Ну и, конечно же, привет и поздравления от Алексея Власова из Степной Пальмиры. Нам всем большой привет. Громадный привет Максиму Абакумову и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят и слушают нас. Светоч написала... Огромный привет отделу товародвижения. Цитата: «Вы все умнички, скоро выходные, держитесь». Ну, а чтобы товародвижение было продуктивнее, оно должно быть каким образом? Правильно, пританцовывая. Не стесняемся.

да, уже не жалеют своих конечностей наши статисты. Это может означать только одно. Грядет, друзья, поздравления в столе заказов на русском радио. Любимую супругу Финагееву Алевтину. С днем рождения! Здоровья. Что мы еще пожелаем? Счастья, всего самого-самого наилучшего. Это все желаем мы, вся команда Русского радио. И особенно, конечно же, желает любимый человек Женя. И даже не говорите ничего, какого артиста хочет послушать Алевтина в свой день рождения. Ну, конечно же. Ну, естественно, Дмитрия Колдуна. Это база, это основа. Такие вещи нужно знать.

0: музыка может остановиться только по одной причине. Это стол заказов на русском радио. Кириллу и Валентине пламенный привет от друзей. Спасибо за... За что? За сарделяусы. Это какое-то экзотическое блюдо наверняка, да? Сарделяусы. Напишите, как вы думаете, что это за кухня? Какая-то, мне кажется, восточная. Алексеевич написал цитата. «Поздравьте товарища Оскара со светлым днем. Пусть спит и не мешает своими разговорами другим». Ну, насчет этого не переживайте. Просто делаем погромче любимые песни. И вот уже и некому мешать, потому что никто уже и не спит.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

чем только можно хлопать вообще всем, точнее, да, издают звуки наши статисты. И на это есть причина, друзья, потому что Анастасия поздравляет любимый город Владивосток со 166-летием. Ничего себе! Пусть он с каждым годом становится еще красивее, уютнее и комфортнее для жизни. Процветание новых достижений, теплых встреч и счастливых жителей. Ну и самого главного пожелаем Владивостоку, конечно же, как можно больше любимых песен. Просто

главное правило стола заказов на Русском радио. Все абсолютно правильно. Никаких секретов, никаких запретов. Только любовь и только привет и поздравления. Громадный привет нашей маме Анастасии. Сегодня она впервые вышла в рейс. Удачи ей в пути. Ни жезла, ни гвоздя. С любовью, семья. Кстати, день ГИБДД сегодня, поэтому просто поздравьте и все. В конце, скажем так, с днем ГИБДД. Все, поэтому, мне кажется, с рейсом никаких проблем. Астрахани привет. И другу Алешке. Это написала таксистка Наташа. Ну что мы для таксистки Наташи не поставим гостя из будущего? Да поставим, конечно же.

0: И, как всегда, совершенно неожиданно пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в «Одноклассниках». Так, здесь у нас для начала привет большой Артему Кузнецову от однокурсников и однокурсниц, что немаловажно. И, конечно же, естественно, очень жаркое поздравление, главное, содержательное, вы только послушайте, с днем рождения. Вот кого, кто написал, кого поздравляем, а зачем нам это знать, если сегодня уже пятница наступила?
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.